Я ворвета ваетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетесите кескусте, ет велволисурен тунтеста, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä